поймешь, как тебе там сложно. Ты обещала долго ждать и страдать, и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил.

спишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня,

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем привет! По сообщениям Кыргызгидрометцентра, по 21 июня в городе Карабалтай и Почуйской области ночью без осадков, днем кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров покажут 31-33 тепла. Сбудется. Прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшая, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз. Да весь рассказался.

0: Реклама.
1: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551 4015 41 и 0703 3009 91 0551 4015 41 и 0703 3009 91. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Поторгуемся!
3: Срочно продаю четырехкомнатную квартиру в городе Карабалта в квартале Ковровщиков, 90 квадратных метров, дом кирпичный, этаж третий. Телефон 0555-86-75-86. 0555-86-75-86. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью, цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27. Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
6: Татина. Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на «Татина-ФМ». Здравствуйте. Власти Кыргызстана изучают более 170 инвестпроектов по развитию регионов. Общая сумма программы оценивается в 460

60 миллиардов сомов. Специальный представитель президента Бакыт Турубаев уже обсудил проекты Баткенской области, уделив особое внимание сельскому хозяйству, туризму, производству, энергетике и чистой воде. Реализация этих спецпроектов повысит уровень жизни населения и создаст новые рабочие места. Главная цель работы – определить инвестиционный потенциал каждого района страны и трансформировать его в реальный экономический рост. В Кыргызстане хотят запретить собирать пожертвования на личные банковские карты. На общественное обсуждение вынесен законопроект, который вводит новые правила для благотворительных сборов и ужесточает ответственность за мошенничество под видом благотворительности. Если документ примут, то для публичных сборов нужно будет открывать специальный целевой счет в банке, а все благотворительные фонды и сборщики должны будут регистрироваться на государственном портале и публиковать там финансовую отчетность. За мошенничество под видом благотворительности введут более строгое наказание. Главная цель – защитить людей от лжеволонтеров, сделать сборы прозрачными и повысить доверие к настоящим благотворительным организациям. В Кыргызстане временно снизят размер сборов за разрешение на тонировку передних боковых стекол автомобилей. Соответствующее постановление подписал глава Кабмина Адылбек Касымалиев. Льготный период действует с 15 июня по 15 июля. В этом месяце стоимость составит для физических лиц-резидентов 35 тысяч сомов, для юридических лиц 55 тысяч сомов, для нерезидентов 75 тысяч. Таким образом, для каждой категории сбор уменьшился на 15 тысяч. Постановление вступило в силу 15 июня. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. Таковы новости к этому часу. Владислав Соловецкий, служба информации, Татина FM. До встречи. Татина.

0: в условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама.
2: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
5: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.

0: Поторгуемся! Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554 56 77 27. 0554 56 77 27. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552 30 11 73. 0552 30 11 73.
1: Реклама.
2: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
3: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
4: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
6: Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: На заметку. На заметку.
1: Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он ничего не понял.
2: Реклама. Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт? В доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери. Быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
3: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0505 0516. Татина ФМ.

0: Кыргызстане 9 часов утра.
1: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
2: Любители футбола на планете исчисляются миллионами, но многие ли знают, почему в кармане главного арбитра желтая и красная карточка? Не думаю. С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
2: Футбол – игра не только зрелищная и популярная, но и местами опасная. Не думаете же вы, что 22 молодых, сильных и здоровых мужика, носящиеся по ограниченному полю и старающихся отобрать друг у друга маленький кожаный мяч, смогут заниматься этим без риска для здоровья? Именно для того, чтобы игра проходила более или менее прилично и составы команд не приходилось обновлять перед каждым матчем из-за увечий и травм, введены обязательные к исполнению правила и, разумеется, система наказаний за их нарушение. А теперь представьте ситуацию. Матч с участием команд, игроки которых разговаривают на двух разных языках. И судью, который разговаривает вообще на третьем языке. И переводчика, который заболел и не сможет помочь судье сообщить игрокам о зафиксированных нарушениях. Именно такая ситуация сложилась на чемпионате мира 1966 года, когда судья из Германии долго не мог объяснить игроку из Аргентины, что тому необходимо покинуть поле за грубое нарушение.
1: Факты.
2: Англоязычный судья Кен Астон вмешался и разрешил ситуацию, но мысль о возникшем затруднении не покидала его следующие несколько дней. И вот когда Кен Астон остановил свой автомобиль на светофоре, ему в голову пришла отличная идея, как быстро и понятно обойти языковой барьер. Ведь все знают значение цветов светофора, следовательно, и в игру необходимо ввести такие же карточки. Желтую, предупреждающую игрока, и красную, предписывающую покинуть игровое поле. Международная федерация футбола поддержала идею Кена, и уже на следующем чемпионате мира в 70-м году прошлого столетия карточки успешно вошли в обиход. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.

0: Поторгуемся!
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554 56 77 27. 0554 56 77 27. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552 30 11 73. 0552 30 11 73.
2: Реклама.
3: Заправка автокондиционера в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123-2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
5: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Уточнить прозвучавшую

0: Цитата.
1: Существует три разновидности людей. Те, кто видит, те, кто видит, когда им показывают, и те, кто не видит. Леонардо да Винчи.
0: Реклама.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
5: Гибкий мрамор 3D.
4: Бамбуковые панели.
5: Декоративные рейки.
4: Панели ПВХ и МДФ.
5: Ламинат, кварц-винил.
4: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
5: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
4: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
5: Инстаграм eurodom.kb.
4: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
0: Радио «Татина». Чарнамах зматы. 0505-0516.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина FM. Здравствуйте. Указом президента о мерах по совершенствованию системы налогообложения и налогового администрирования снижены ставки единого налога для некоторых видов бизнеса. Об этом сообщает ГНС. Новые тарифы составят сауны и бани 5% вместо прежних 8%, общепит 5% в Бишкеке и Аше, 3% в остальных регионах республики. Также данным документом устанавливается, что норма по уплате с авансовых платежей будет распространяться исключительно на субъекты предпринимательства, осуществляющие первичную реализацию жилых и нежилых помещений. Вместе с тем, ставка единого налога для таких субъектов установлена в размере 4%, независимо от формы оплаты. Владельцы недвижимости в Кыргызстане смогут оформить технические паспорта в цифровом виде. Новая услуга стала доступна в конце апреля. Электронный документ можно получить и проверить через мобильное приложение. При этом ранее выданные бумажные техпаспорта остаются действительными и не требуют обязательной замены. Параллельно в стране внедряется обновленная система учета земельных участков. Вместо ряда прежних документов используется кадастровый план нового образца. Его формируют с применением GPS-оборудования, что позволяет точнее определять параметры участка. В цифровой версии отражаются координаты, площадь, границы и правовой статус земли. В Кыргызстане готовят новые меры по защите водных объектов и прибрежных территорий. Соответствующий законопроект сейчас рассматривается в парламенте. Документ включает дополнительные ограничения для участков, расположенных вдоль рек, озер и других водных объектов. Под запрет может попасть размещение отходов любого типа, включая строительный мусор, а также открытое сжигание листвы и других отходов. Если виновников появления стихийных свалок установить не удастся, обязанность по их устранению возложат на органы местного самоуправления. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. Таковы новости к этому часу. Владислав Соловецкий, служба информации Татина FM. До встречи!

0: торгуемся?
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73.
2: Реклама.
3: Марка в машине.
4: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
5: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
6: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
7: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
8: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0503.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
4: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
5: Рекламная служба 0555 05 1063.

0: Кыргызстане 11 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем привет! По сообщениям Кыргызгидрометцентра, по 21 июня в городе Карабалтай и Почуйской области ночью без осадков, днем кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров покажут 31-33 тепла. Сбудется. Прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшая, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз. Да весь рассказался.

0: Реклама.
1: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551 4015 41 и 0703 3009 91 0551 4015 41 и 0703 3009 91. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Поторгуемся!
3: Срочно продаю четырехкомнатную квартиру в городе Карабалта в квартале Ковровщиков, 90 квадратных метров, дом кирпичный, этаж третий. Телефон 0555-86-75-86. 0555-86-75-86. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью, цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27. Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Тина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.

0: номера 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
0: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
0: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
2: Радио «Татина». Чарнамах смотри. 0 без 4 без 0 без 1.

0: FM. Включай, танцуй и подпевай.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на Татина FM. Здравствуйте. С 1 июля ГУБДД начнет проводить массовые рейды по проверке законности пассажирских перевозок. Об этом напомнили в ведомстве. При остановке ТС инспекторы имеют право затребовать у водителя водительское удостоверение, техпаспорт, полис ОСАГО, лист инструктажа и лицензию. Цель проверок – выявить и оштрафовать тех, кто возит людей без официальных документов. Чтобы работать законно, таксисту нужна лицензия. Для физлиц она составит 500 сомов в год, для компании – 1000 сомов. Оформить ее можно онлайн через мобильное приложение банков и Тундук. С 1 июля все местные онлайн-сервисы перестанут принимать заказы у водителей без лицензии. В Кыргызстане временно ввели предельные цены на топливо, чтобы не допустить их резкого роста. Максимальная цена зависит от региона. Например, цена бензина АИ-92 не должна превышать 79 сомов 80 тыинов за литр в Талаской области и 84 сома 40 тыинов в Лейлекском районе. Мера будет действовать до 30 сентября. Одновременно государство предусмотрело субсидии для компаний-поставщиков топлива, чтобы те могли продавать его по утвержденным фиксированным ценам. Также для бизнеса упростили уплату налогов на топливо и временно разрешили ввозить нефтепродукты грузовиками, чтобы обеспечить рынок. Кыргызстан значительно улучшил свои позиции в глобальном индексе миролюбия. Если в прошлом году страна была на 78-м месте, то теперь она заняла 61-ю строчку. Об этом говорится в докладе Международного института экономики и мира. Среди стран Центральной Азии Узбекистан стал лидером, заняв 37-е место. За ним следуют Казахстан, Таджикистан и Туркменистан. Самыми безопасными странами в мире признаны Исландия, Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. Таковы новости к этому часу. Владислав Соловецкий, служба информации Татина FM. До встречи.

0: На заметку.
1: Если 5000-ю купюру сложить пополам, то ее площадь точно совпадет с площадью жилья, которое можно купить на эти деньги.
2: Реклама.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Караболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
5: Телефон рекламной службы в Караболте 0555-05-1063.
6: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама.
2: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Рекламная служба
5: 0555-05-1063.

0: нравится мне.
1: Нравится мне.
2: Поторгуемся!
3: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554 56 77 27. 0554 56 77 27. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552 30 11 73. 0552 30 11 73.
4: Реклама.
5: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
6: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
7: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
8: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
9: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татьяна ФМ. Здравствуйте. В приложении Тундук появился цифровой сервис «Кабинет избиратель». Как сообщает ЦИК, новшество позволит гражданам в онлайн-формате получить информацию о своем избирательном участке, просмотреть историю заявления, а также ознакомиться с историей перемещений по участкам. Ранее сервис «Кабинет избирателя» был доступен в виде отдельного веб-сайта. Сейчас для удобства граждан его функционал перенесен в мобильное приложение. Казахстан готов увеличить объемы транзита российского газа в Кыргызстан. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Эрлан Акинджанов. По его словам, необходимая инфраструктура для наращивания поставок уже подготовлена, и технических препятствий для этого нет. В прошлом году через территорию Казахстана в Кыргызстан было поставлено около 500 миллионов кубометров российского газа. Также Астана готовит увеличить транзит топлива в Узбекистан. Средняя зарплата в Кыргызстане достигла 49 660 сомов. Данные с января по апрель этого года приводит Нацстатком. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель вырос на 21,3%. Наиболее значительное повышение доходов наблюдалось в отраслях сельского и лесного хозяйства, рыболовства, искусства, развлечения и отдыха, водоснабжения, очистки и обработки отходов, а также получения вторичного сырья. Также рост зафиксирован в сферах здравоохранения, социального обслуживания населения, финансового посредничества и страхования, операций с недвижимостью, обеспечения электроэнергией, газом и паром, в образовании и строительстве. Сборная по боксу принимает участие во втором туре Кубка мира в Китае. В составе команды из Кыргызстана выступят 8 спортсменов. Предыдущий этап соревнований состоялся в апреле в Бразилии. Тогда в нем участвовали 4 наших боксеров. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. Таковы новости к этому часу. Владислав Соловецкий, служба информации, Татина ФМ. До встречи.

0: как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555-05-1063, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
5: Гибкий мрамор 3D.
4: Бамбуковые панели.
5: Декоративные рейки.
4: Панели ПВХ и МДФ.
5: Ламинат, кварц-винил.
4: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
5: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
4: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
5: Инстаграм eurodom.kb.
4: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Поторгуемся!
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью, цена договорная. Телефон 0552-301173. 0552-301173.
2: Реклама.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джейл Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-2224-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
5: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону...

0: Реклама. Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
1: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0 бещу зельбещ, 0 бещ он алкуш.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем привет! По сообщениям Кыргызгидрометцентра, по 21 июня в городе Карабалтай по Чуйской области ночью без осадков, днем кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров покажут 31-33 тепла. Сбудется. Прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшая, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз. Да весь рассказался.
3: Хиты.

Слушай любимую музыку на любимом радио. Всегда будь в курсе главных событий. Каждый день, в любое время и в любом месте. Создавай отличное настроение с радио Татина. Только лучшее, только хиты в твоем смартфоне. Просто скачай последнюю версию нашего мобильного приложения и наслаждайся. Доступно в Google Play и по ссылке в WhatsApp и Instagram. Радио Татина. Нам по пути.

0: Реклама.
1: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91. 0551-4015-41 и 0703-3009-91. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Поторгуемся!
3: Срочно продаю четырехкомнатную квартиру в городе Карабалта в квартале Ковровщиков, 90 квадратных метров, дом кирпичный, этаж третий. Телефон 0555-86-75-86. 0555-86-75-86. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27. Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Дина. Только лучшее, только хиты.
1: Радио Дина.
0: Только лучшее, только хиты.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece.

0: Цитата.
1: Так просто быть добрым. Нужно только представить себя на месте другого человека, прежде чем начать его судить. Марлен Дитрих.
0: Реклама.
2: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0532-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram
4: огонек_169. Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт»? В доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери. Быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
0: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0505 0506. Татина ФМ.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татьяна ФМ. Здравствуйте. Указом президента о мерах по совершенствованию системы налогообложения и налогового администрирования снижены ставки единого налога для некоторых видов бизнеса, об этом сообщает ГНС. Новые тарифы составят сауны и бани 5% вместо прежних 8%, общепит 5% в Бишкеке и Аше, 3% в остальных регионах республики. Также данным документом устанавливается, что норма по уплате с авансовых платежей будет распространяться исключительно на субъекты предпринимательства, осуществляющие первичную реализацию жилых и нежилых помещений. Вместе с тем, ставка единого налога для таких субъектов установлена в размере 4%, независимо от формы оплаты. Владельцы недвижимости в Кыргызстане смогут оформить технические паспорта в цифровом виде. Новая услуга стала доступна в конце апреля. Электронный документ можно получить и проверить через мобильное приложение. При этом ранее выданные бумажные техпаспорта остаются действительными и не требуют обязательной замены. Параллельно в стране внедряется обновленная система учета земельных участков. Вместо ряда прежних документов используется кадастровый план нового образца. Его формируют с применением GPS-оборудования, что позволяет точнее определять параметры участка. В цифровой версии отражаются координаты, площадь, границы и правовой статус земли. В Кыргызстане готовят новые меры по защите водных объектов и прибрежных территорий. Соответствующий законопроект сейчас рассматривается в парламенте. Документ включает дополнительные ограничения для участков, расположенных вдоль рек, озер и других водных объектов. Под запрет может попасть размещение отходов любого типа, включая строительный мусор, а также открытое сжигание листвы и других отходов. Если виновников появления стихийных свалок установить не удастся, обязанность по их устранению возложат на органы местного самоуправления. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. Таковы новости к этому часу. Владислав Соловецкий, служба информации, Татина ФМ. До встречи.

0: Теперь я не даю рекламу. Я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
7: Гибкий мрамор 3D.
6: Бамбуковые панели.
7: Декоративные рейки.
6: Панели ПВХ и МДФ.
7: Ламинат, кварц-винил.
6: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
7: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
6: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
7: Инстаграм eurodom.kb.
6: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
8: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63. Тазина FM.

0: поторгуемся?
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554 56 77 27. 0554 56 77 27. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552 30 11 73. 0552 30 11 73.
2: Реклама.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123-2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
5: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Рекламная служба «Радио Татина» 0553.

0: Кыргызстане 5 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
3: У каждого из нас дома наверняка найдется тюбик, а иногда и не один тюбик клея. А задавались ли вы вопросом, почему клей внутри тюбика может месяцами, а иногда и годами не высыхать? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Факты.
3: Оказывается, все дело в том, что одна из составляющих клея – это растворитель, который не дает ему засыхать. Механизм действия растворителя таков. Как только мы выдавливаем клей из тюбика, клей взаимодействует с воздухом, и растворитель испаряется, а клей остается и застывает. В различных видах клея используются различные растворители. Например, в канцелярском клее и клее ПВА растворитель – это вода, которая испаряется на воздухе. Всем известный клей «Момент» в качестве растворителя содержит кислоту, которая быстро впитывает влагу из воздуха и тем самым дает клею застыть. Моментальный молекулярный клей содержит кислотный стабилизатор, который препятствует полимеризации молекул клея. Благодаря ему клей в тюбике всегда находится в жидком состоянии, а попав на воздух, клей моментально застывает. Услышимся на территории фактов.
2: Территория фактов.

Антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли. Татьяна FM.

У секции номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

0: торгуемся?
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-301173. 0552-301173.
2: Реклама.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
5: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: реклама.
1: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
4: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
2: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
5: Рекламная служба. 0555-05-1060.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на «Татина-ФМ». Здравствуйте. Власти Кыргызстана изучают более 170 инвестпроектов по развитию регионов. Общая сумма программы оценивается в 460 миллиардов сомов. Специальный представитель президента Бакыт Турубаев уже обсудил проекты Баткенской области, уделив особое внимание сельскому хозяйству, туризму, производству, энергетике и чистой воде. Реализация этих спецпроектов повысит уровень жизни населения и создаст новые рабочие места. Главная цель работы – определить инвестиционный потенциал каждого района страны и трансформировать его в реальный экономический рост. В Кыргызстане хотят запретить собирать пожертвования на личные банковские карты. На общественное обсуждение вынесен законопроект, который вводит новые правила для благотворительных сборов и ужесточает ответственность за мошенничество под видом благотворительности. Если документ примут, то для публичных сборов нужно будет открывать специальный целевой счет в банке, а все благотворительные фонды и сборщики должны будут регистрироваться на государственном портале и публиковать там финансовую отчетность. За мошенничество под видом благотворительности введут более строгое наказание. Главная цель – защитить людей от лжеволонтеров, сделать сборы прозрачными и повысить доверие к настоящим благотворительным организациям. В Кыргызстане временно снизят размер сборов за разрешение на тонировку передних боковых стекол автомобилей. Соответствующее постановление подписал глава Кабмина Адылбек Касымалиев. Льготный период действует с 15 июня по 15 июля. В этом месяце стоимость составит для физических лиц резидентов 35 тысяч сомов, для юридических лиц 55 тысяч сомов, для нерезидентов 75 тысяч. Таким образом, для каждой категории сбор уменьшился на 15 тысяч. Постановление вступило в силу 15 июня. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. Таковы новости к этому часу. Владислав Соловецкий, служба информации «Татина-ФМ». До встречи!

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Катина FM.

капли похож, и под дождь, как под нож, промокая до нитки сюжета. В этот город меня отпустила зима на свет.

0: Кыргызстане 7 часов вечера.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем привет! По сообщениям Кыргызгидрометцентра, по 21 июня в городе Карабалтай по Чуйской области ночью без осадков, днем кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров покажут 31-33 тепла. Сбудется. Прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшая, только хиты. Делай громче.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано. Дотина.

0: Реклама.
1: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551 4015 41 и 0703 3009 91 0551 4015 41 и 0703 3009 91. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Поторгуемся!
3: Срочно продаю четырехкомнатную квартиру в городе Карабалта в квартале Ковровщиков, 90 квадратных метров, дом кирпичный, этаж третий. Телефон 0555-86-75-86. 0555-86-75-86. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью, цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27. Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Сыкуль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим. Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
1: Рекламная служба.
2: 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татьина ФМ новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане зарегистрировано около 15 тысяч граждан с ВИЧ-СПИД. Об этом заявила на заседании замминистра здравоохранения Гульбарай Шинапысова. По ее словам, из них 14 тысяч граждан Кыргызстана. Половой путь заражения остается основным 64,4% и параллельный 28%. Вице-спикер Медер Алиев спросил, можно ли говорить о том, что реальное число больных ВИЧ-СПИД в разы больше. Замминистра отметила, что сложно так говорить, поскольку выявляемость заболевания повысилась до 85%. Цитата. Есть данные, что в России вспышка этого заболевания, там работают многие мигранты, среди них есть заболевшие. Помогаем им медикаментами, добавила Гульбарай Шинапысова. К другим новостям. Из Бишкека запускают прямые авиарейсы в Урумчи. По данным компании аэропорта Кыргызстана, самолеты начнут летать с 3 августа. Новый маршрут должен расширить авиасообщение между Кыргызстаном и КНР. Урумчи является одним из крупных экономических, логистических и торговых центров Западного Китая. В Кыргызстане запустили третий этап программы беспроцентных кредитов для участников социального контракта. Как сообщает Минтруда, проект работает уже третий год. Те, кто успешно открыл свое дело по соцконтракту и имеет чистую кредитную историю, могут получить до 200 тысяч сомов на срок до 3 лет. Проценты по займам платить не придется, их полностью покрывает государство. Первые 3 месяца действует льготный период, а затем сумма возвращается равными частями каждый месяц. И о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках. До встречи. It's only Monday.

0: слушай любимую музыку на любимом радио. Всегда будь в курсе главных событий. Каждый день, в любое время и в любом месте. Создавай отличное настроение с радио Татина. Только лучшее, только хиты в твоем смартфоне. Просто скачай последнюю версию нашего мобильного приложения и наслаждайся. Доступно в Google Play и по ссылке в WhatsApp и Instagram. Радио Татина. Нам по пути.
1: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 940.

0: Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
0: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
0: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
2: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0505 0516.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж. Хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552 30 11 73. 0552 30 11 73.
2: Реклама.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-2224-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
5: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063. Татина.

0: Цитата.
1: Осуждают то, чего не понимают. Квинтилиан.
2: Реклама.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
6: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
7: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери. Быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

Радио «Татина». Только лучшее, только хиты.

0: Радио Татина. Жарнама кызматы 0555-05-1063.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: knows, man.
1: В Кыргызстане 10 часов вечера.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На Татина FM новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Ставка акцизного налога на сахаросодержащие напитки в Кыргызстане будет зависеть от содержания сахара в продукции. Об этом сообщила депутат Жогорку Кенеша Гульнара Баатырова. В ходе заседания парламента она подняла вопросы профилактики неинфекционных заболеваний, включая сахарный диабет, ожирение и онкологические болезни. По ее словам, именно такие заболевания являются одной из основных причин смертности в стране. Депутат отметила рост потребления сладких и энергетических напитков среди молодежи, что вызывает особую обеспокоенность. В Кыргызстане запущена цифровая система лицензирования деятельности по перевозке пассажиров. Как сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения, теперь водители такси и юридические лица могут подавать заявление на получение лицензии онлайн через мобильные приложения М-Банк, Эльдик и Тундук. Для получения лицензии достаточно пройти идентификацию в приложении, заполнить электронное заявление и загрузить необходимые документы. После выдачи лицензии ее данные будут доступны в мобильном приложении в цифровом формате, говорит в сообщении. На железнодорожном маршруте Бишкек-Балыкчи усилены меры безопасности в связи с началом туристического сезона. Как сообщает МВД, сотрудники милиции переведены на усиленный режим для проведения профилактики и предупреждения нарушений. Кроме того, перед каждым рейсом составы проходят обязательную проверку, во время которой особое внимание уделяется исправности всех систем безопасности. И о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках. До встречи.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Сим на FM.
1: С тобой секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.